Прапор, не быкуй, выпей коньяку, ты уже на этом берегу. Перестань удачу ставить на кон. Прапор, не быкуй.